Go Home. Прямо сейчас «Медуза» — это трио. Да, Лука де Грегорио, Маттео Витали и Симоне Джани. По именам и фамилиям уже понятно, да, откуда парни родом. Италия, конечно же. Ну а город Милан, естественно, добавляет стиль их в образы. Да, ну а как по-другому? Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Кендрик Ламар и Сизес, хип-хоп, R&B, вещица и Лютер на подходе. Прежде лови сочный дэнс-поп от Дэвид Фанка, Игла и Черри, Save Tonight, а также бас, хаус, хит, Pay to Exist от Брак Секстин. Здесь на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше музыки. Now with a warning, to horizon your heart. Кунгсы, Devil's London, Galaxy. Все это на подходе, и обязательно дождемся Ваню Дмитриенко с хитом «Ртуть». Ну и вот как тут? Как тут не напомнить, что 2 августа Ваня станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны, стадионе «Лужники», перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Вау! Мы до 31 мая включительно 3 раза в день разыгрываем 100 билетов на грядущее шоу. Слушай «Европу плюс» и забери свой билет на концерт Вани Дмитриенко. Розыгрыш, кстати, также проходит в нашем сообществе ВКонтакте.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и 20 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу: Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп, здесь на Европе плюс. Впереди Marshmallow и Portugal The Man с классной новинкой Phoenix. Чуть раньше с нами Эвелин Ростон с историей Vertigo. А еще лови суперхит от Airbooks с Graceland. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс встречаем Мартина Гаррикса, Сию и многих-многих других. Будь рядом.
2: С трудом просыпаешься в выходные?
3: Ты че, сова?
2: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
3: Ну как?
4: Круто!
3: Ну вот, а то сова, сова!
2: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Алан Уокер, забыла Малкома и Катрина Райан, Broken Strings. Трек сейчас занимает 19-ю строчку в нашем фирменном чарте Еврохит Топ 40, но в свое время до вершины хит-списка добирался, между прочим. Можно повлиять на расположение этого трека или любого другого понравившегося на сайте europlus.ru и в нашем мобильном приложении. Голосуй за любимчиков, ну а результат лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. Вчерашний выпуск, кстати, мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18, также по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, Мистер Ноу-Ит-Олл, Луис Фонси, Дитьянки, Деспасито, а также Домино Дэвид, Next Summer впереди на радиостанции номер один в России. Дождись.

0: мистер Know It All, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс прямо сейчас. 2022 года этот парень неизменно каждый год гастролирует. 2026 исключением не стал, все расписано. The Ugly Tour начнется в сентябре. Ну а всего Тедди отыграет 32 шоу. Круто. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Майя Мишель, красивейшая история на Малиновой Луне на подходе. Прежде вспомним шикарную вещицу от Topic и A7S Breaking Me. А вот еще раньше встречай Зейна с суперхитом Die For Me здесь, на Европе Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 8 дней и 18 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остатков.

0: Чуть раньше не пропусти Али Фарбен и Рене Миллера с суперхитом «Body Talk». Также в эти 30 минут только музыки появится. Раша Хелен, Крейг Дэвид и Стинг и многие-многие другие полетели.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: В этом рекорде принимали участие 800 поваров. Самое, мне кажется, сложное – это делать, устанавливать рекорд и при этом параллельно не хомячить. Потому что в любом случае тебе же хочется, и особенно если рядом есть чипсики, да?
3: А кто сказал, что никто не хомячил? Наверняка рекорд должен был быть 15-16 тонн. 7 – это то, что осталось.
2: Возможно.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

Очень приятный трек, что ты скажешь. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Cardigans и Нетленко и Raise and Rewind. Алекс Уоррен и свежая вещица Fever Dream. Все это на подходе. И дождемся трека от наших хитмейкеров, с которым они залетели, между прочим, в мировой чарт Шазам. И занимают там прямо сейчас 6-ю строчку. Bye, India, Kcho и мод Шаде совсем скоро здесь на Европе+. Не пропусти.

0: Лужники 2 августа. В общей сложности мы подарим 100 билетов. Ну а Ваня, на секундочку, станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт. Ну и, кстати, розыгрыш также проходит в нашем сообществе ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алок, Зиба и Portugal The Man, Dive Into The Ocean уже через мгновение. Дождись.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и 18 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория рынок стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Очередной суперхитовый нон-стоп начнется уже через пару мгновений, здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов, я расскажу тебе, из-за кого стоит провести ближайшие полчаса в максимальной близости с радиоприемником. С нами The Second Voice, с темой Let Me Be. Прежде лови Хью Жерри Сольта, свечница и Jamaican Bam Bam. Сейчас вспомним суперхит от банды Imagine Dragons Radio Active. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится Coldplay, Майя Мишель и многие-многие другие. Полетели.

It's Let Me Be, The Second Voice на Европе Плюс. Эти ребята мгновенно заявили о себе сразу со всех сторон, и музыкально, и танцевально. Мы такое любим, нам такое нравится. Да, их танец из видеоклипа становится вирусным, в сети все активно пытаются повторить эти движения. А у нас что, сегодня суббота? Значит, у многих из нас много времени, чтобы хорошенько разучить эти движения и удивлять всех своими новыми умелками уже на танцполе сегодня вечером. Но прежде, до вечера, здесь много хитов, здесь я, Макс Филин, в 8 утра жду всех в крутом уикенде, там будем просыпаться, будем играть, будем дарить билеты на Ваню Дмитриенко, будет все, будут все, и вас тоже ждем, пока же через пару минут здесь в Риалто, No One Leaves This Discotheque Alive.

0: впереди на Европе Плюс, Дисти Автошерил, The Sound of Silence, Дункан Лоуренс тоже с нами, а еще впереди Боксинг Клары Кайзер, I Can Wait.
1: Спонсор летнего отсчета – Садовый центр Вельга. До лета осталось 8 дней и 16 часов.
2: Добро пожаловать в Садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: полчаса Ёлку, Шакиру и Джастина Бибера.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: новые. И тут же, конечно, все самое хорошее к нам подтянется. Вот увидите. Кстати, классная музыка уже здесь. Уже все подтянулось, подгрузилось на Европе Плюс. Совсем скоро с нами Рики Мартин, Лина Ла Вида Лока. Будет крутая тусовка с утра пораньше. Такое нельзя пропускать. Ждем Рики. А еще впереди Зейн, Die For Me, French Montana, Max B, Everything. Реклама.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Marshmello и Portugal The Man, их новинка Phoenix совсем скоро, стоит дождаться.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и 16 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8909 933 34 33.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
2: Невролог в один конец Клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
3: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется...

0: лучшим на этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки.

0: Команда Tokyo Hotel на Европе Плюс, Калифорния Найс. Да, 25 лет назад братья Каулицы распределили обязанности. Кто-то на гитаре, кто-то за вокалом. И в этом тандеме было много разных ярких творческих экспериментов. И, похоже, вот он секрет успеха. Пробуй, действуй, но оставайся верным себе. Так и мы с вами. Даже если работаем сегодня в субботу, извините, нам надо быть верными себе. Душой сегодня будем отдыхать, как ни крути. Впереди будем отдыхать и просыпаться в крутом уикенде. Всех жду в 8 утра. Начинаем сразу после Бритни Спирс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе наш резидент Томми Вейнет и Ready or Not. А еще Fisher & Dons and I, Favor. Кроме этого, Ла-ла-ла от Hot Since 82.
1: Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: себя подальше. А сами остаемся здесь, на Европе Плюс. Классно проводим время и начинаем эту субботу вместе в крутом уикенде. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 8 утра.
1: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Встречаем.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Макс. Доброе утро всем. В Минэнерго заявили об отсутствии нехватки топлива на внутреннем рынке. КАМАЗ отменил четырехдневку на ближайшие два месяца. И праздник «Алые паруса» в Петербурге пройдет в закрытом формате. Об этом прямо сейчас. Итак, в Минэнерго заявили об отсутствии нехватки топлива на внутреннем рынке. Он остается стабильным и контролируемым. Отрасль готова к прохождению периода сезонного роста. Особое внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса. В Минэнерго подчеркнули, что стабильности способствуют ранее принятые меры, в том числе запрет на экспорт бензина, а также ограничения на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Вступили в силу новые правила оформления единого пособия. Теперь многодетные семьи смогут сохранить финансовую поддержку, если при продлении пособия их доходы окажутся больше установленного предела не более чем на 10%. Социальный фонд в беззаявительном порядке начнет пересмотр отказов, и если семья проходит по новым правилам, назначит выплату еще на 12 месяцев. О решении семьи смогут узнать через портал госуслуг. КАМАЗ отменил четырехдневку на ближайшие два месяца. Решение принял гендиректор предприятия Сергей Кагогин. Из-за роста объема заказов четырехдневная рабочая неделя отменена в июне-июле текущего года, сообщили в пресс-службе предприятия. Принятые меры по развитию продаж и повышению потребительских качеств автомобилей позволили нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного плана. Ведомости указали на снижение цен на квартиры в новостройках в Москве. Средняя стоимость по итогам апрельских сделок уменьшилась более чем на 2%, до 578 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты связывают снижение средней цены с изменением структуры спроса. При этом в годовом выражении стоимость квартир продолжила расти. В Старой Москве она увеличилась на 14%, в Новой Москве почти на 30%. Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет 27 июня в закрытом формате без официальной продажи билетов. Попасть на мероприятие можно будет только по именным пригласительным билетам, предназначенным исключительно для выпускников. Государственная административно-техническая инспекция выдала Петербурге разрешение на проведение мероприятия 27 июня. Основными площадками станут Дворцовая площадь и Дворцовая набережная, которые будут полностью изолированы. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Дали на Европе Плюс крутой уикенд и Макс Филин. Я всем желаю доброго утра и прекрасного субботнего дня.

0: на Европе Плюс.
1: Все, ребята, назад пути нет, будем просыпаться, и мы это уже по опыту знаем. Вместе оно как-то, знаете, теплее, что ли, веселее. Ну и, конечно, в крутом уикенде, по традиции, нас, как всегда, ждет роскошный максимум. На меньшее мы не согласны. Чем займемся-то с утра, ребята, а?

поговорим про кино и сыграем в киномании уже в этом часе. Вот они какие наши планы на эти 4 часа. И с нами заодно прямо сейчас Дэйви Тэмс, Rain Dance. А еще мы дружно скажем Дракариса, Imagine Dragons отыграют свой суперхит Bones. Вот, кстати, после него вернусь

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Ох, вот за что я обожаю «Крутой уикенд». Здесь мы не только классную музыку можем послушать, но и поговорить про кино. Это «Киномикс». Вы его ждали, я уверен. А если вдруг и нет, сейчас поймете, почему я его ждал. В «Крутом уикенде» мы делимся классными подборками с фильмами,

0: сегодня это 10 фильмов с высоким рейтингом IMDb. Да, и вот на что стоит обратить ваше внимание из этого списка. Ловите главные кинозаметки. Картина первая. «Хамлет» — история, вдохновившая Гамлета, IMDb 7,8. После личной трагедии героиня остается в Стратфорде с детьми, а ее муж Уильям Шекспир возвращается в Лондон. Там он берется за пьесу, которой суждено стать одним из его величайших творений будущего Гамлета. Это большое кино, при этом это не классическая биография, а камерная семейная драма о том, как личная трагедия превращается в искусство и как обстоятельства жизни меняют людей сильнее, чем любая слава. Великолепная игра актеров, пронзительная, не оставит равнодушным никого. Второй фильм с рейтингом 7,7. «Следствие ведут овечки». Уже хорошо, правда? Каждый вечер пастух Джордж Харди собирает свое стадо и читает своим овечкам детективные истории, будучи уверенным, что они не понимают ни слова. Но так ли это? Однажды утром Джорджа находят мертвым, и стадо, проникшееся любимыми рассказами хозяина, решает взять расследование, так сказать, в свои копыта. Как вам такой сценарный ход? Неожиданно? Интересно, это правда. А чем дело кончится? И кроме сценария, вот вам еще одна причина выбрать этот фильм на уикенд. Главную роль играет Хью Джекман. Разумеется, детектива, не овечку. Тут без неожиданных поворотов. Да, третья картина в нашем киномиксе — «Битва за битвой», или как звучит название в оригинале «One Battle After Another», где, конечно, в главных ролях Леонардо Ди Каприо блистает и Шон Пен блистает, взявший Оскара за роль в фильме. Картину стоит посмотреть и самим решить, о чем она повествует, борьба за идею до конца, стоит ли она того или нет. Режиссер Пол Андерсон поднимает важные общественные вопросы на фоне большого экшена, чего стоит только кульминационная сцена на дорогах Америки. Да, это только три фильма из десятки лучших с высоким рейтингом IMDb. Полную подборку 10 фильмов можно посмотреть на сайте europoplus.ru. И, конечно, все это вам пригодится, ведь скоро мы вместе сыграем в киноманию уже в этом часе.
1: Крутой уикенд на Европе+.

0: на Европе плюс.
1: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлены.

устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.

0: Одесса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Суперцены от Доброцена.
2: Мороженое 48 копеек, 200 миллилитров, 89,90. Гель для стирки детского белья «Синергетик», 2,75 литра, 299,90.
1: Клин, станционная 10.
2: Сроки акции 21 мая по 3 июня 2026 года. Цены в рублях.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
4: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
6: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: europaplus.ru
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

на Европе+.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Да, сегодня 23 мая. Что думаете вы об этом дне? Мы пока не знаем, но зато звезды уже все решили и готовы с вами поделиться. Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не откатываться назад из-за ошибок. Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть безупречно. Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере. Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное, и наоборот тоже не надо. Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями. Готовьтесь. Весы, вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача. Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Суббота же. Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников. Водолеи, факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. Рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие люди. А так как хотите этого вы, мы, кстати, хотим слушать музыку. Даже если мы не рыбы, все равно хотим. И будем делать это впереди. Классная тема «Понго».

0: Уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Ну что ж, всем, кто любит кино, вам приготовиться. Мы объявляем киноманию на Европе Плюс. В каком-то смысле подбираем детектива, который решит нашу кинозагадку. Короче говоря, если проще, давайте просто поиграем. С удовольствием вручу кому-то из вас классный фирменный подарок от Европы Плюс. Жду, звоните прямо сейчас. Делайте это 745-6565, код Москвы 495.
2: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 8 дней и 14 часов.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то, и так спина болит.
5: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В салоне баня, руль ведет, масло мигает, колесо стучит и электрика коротит.
7: Без паники, рулите в проверенный авто49-сервис. Здесь починят подвеску, кондей, электрику, заменят масло, шины и сделают точный 3D-сходоразвал. Клин, старая МСКА 6, напротив ГИБДД. Поехали!
8: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
9: Cobra!

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это 4 миллиона друзей.
2: Плейлисты Европа Плюс.
3: Новинки.
2: Видео со звездами.
3: Годные мемы.
2: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
4: Привет! Мы бригада У.
5: Вступай в группу Европа Плюс.
4: Подключись!
6: Это Антон Камолов.
7: И Лена Обитаева.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: уикенд на Европе плюс. Киномания.
1: Жизнь, она как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. Это сказал Форрест Гамп в одноименном фильме. А мы прямо сейчас открываем киноманию для Юли из Москвы, которая к нам дозвонилась. Ура! Юля, привет!
2: Привет-привет!
1: Доброе утро! Ну как, ты проснулась?
2: Да, кое-как. Сейчас
1: кофе. Тогда ты готова к этому разговору. Да, вот он, Форрест Гамп, про конфеты. И я тоже. Если бы ты была конфетой, какая это была бы конфета?
2: О, точно шоколадная.
1: Шоколадная, отлично. Это нам нравится, такое нам нравится. Ну тогда, Юля из Москвы, беги, беги, как Форрест Гамп. Вот тебе наши правила. Здесь, в киномании, я загадываю какой-то фильм, а тебе его нужно разгадать. Для этого у меня есть 3 подсказки. Я их буду озвучивать постепенно. Как только понимаешь, о каком фильме идет речь, дай знать, окей?
2: Окей.
1: Готова? Начинаем?
2: Да-да.
1: Ну тогда давай. Подсказка номер один. В фильме поднимается важный вопрос. Идея, как вражда поколений и радикальные идеологии обречены повторяться, а попытки сломать систему лишь порождают новую жестокость. Есть какие-нибудь идеи?
2: Давай еще подсказку.
1: Хорошо, давай, у нас пока еще есть. Подсказками можно разбрасываться. Подсказка номер 2, и она такова. Главный герой со своей дочерью-подростком скрывается от последствий своих поступков молодости. Но прошлое дает о себе знать, и последствия все же настигли главного героя по имени Боб. Юля, это о чем-нибудь тебе говорит?
2: Кажется, да, начинаю понимать. Давай еще одну на всякий случай.
1: Может быть, мы тогда сразу приступим к делу, или все-таки нужна третья подсказка?
2: Ну, я могу попробовать отгадать. Это фильм «Битва за битву» с Ди Каприо.
1: Да, да! Да, еще раз да, конечно! Это «Битва за битвой», это... Ты молодец! Ты молодец! Это прекрасно! Шон Пол получил Оскар, Лео Ди Каприо опять порцию любви от зрителей, а мы — один из ярких фильмов за последнее время. А ты, Юля, получаешь классную фирменную футболку от Европы+.
2: Спасибо огромное.
1: Поздравляю, классного тебе утра и, конечно, вместе с нами крутого уикенда и хорошего кино тоже.
0: На Европе плюс.

0: станция 9 утра. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. В ЦБ признали перегрев цен на рынке недвижимости. Ленинградский вокзал в Москве открылся после реконструкции, и в мегаполисах России грядущим летом будет заметно жарче. Об этом прямо сейчас. Итак, Центробанки признали перегрев цен на рынке недвижимости России. Как заявил глава департамента банковского регулирования аналитики Банка России Александр Данилов, рынок переживает период перестройки после сокращения льготных ипотечных программ. На фоне ажиотажного спроса прошлых лет цены на жилье оказались перегреты. Сейчас продажи стабилизировались, поэтому регулятор ожидает формирования нового баланса на рынке. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении страховых выплат по долгосрочным вкладам. Для вложений сроком больше 3 лет максимальное возмещение предлагают увеличить с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. Также в 3 раза до 30 000 000 рублей могут вырасти выплаты по эскроу-счетам, которые используют при покупке жилья. Если банк или застройщик обанкротится, государство компенсирует покупателям эту сумму. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны. Как пишет РИА Новости, наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Крыма и Краснодарского края. Количество бронирований в Анапе и Судаке увеличилось на 57% в годовом выражении, в Ялте – на 44%. При этом туристы все чаще выбирают не только море, но и крупные города. В пятерку самых востребованных мест для отдыха в июне вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. В Москве после масштабной реконструкции открылся Ленинградский вокзал. В церемонии приняли участие глава РЖД и мэр столицы. По словам Сергея Собянина, обновление стало частью проекта развития центрального транспортного узла. В ходе реконструкции Ленинградский вокзал полностью обновили, в частности, выросла площадь для пассажиров. Следующим этапом станет модернизация Ярославского вокзала и создание единого пересадочного пространства. В мегаполисах России этим летом будет заметно жарче, чем в прошлом году, а количество осадков будет в пределах климатической нормы. Как выяснили метеорологи Яндекс.Погоды, температура воздуха ожидается выше нормы во всех городах-миллионниках. Сильнее всего разницу с предыдущим летом заметят жители Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Челябинска. При этом в Екатеринбурге вероятно обновление 30-летних сезонных тепловых рекордов. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве в 9 часов и 2 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Макс Филин. Всем доброго утра.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6 плюс.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: О, это да, это да, это крутой уикенд, часть второй. Открываем его вместе с нами и, конечно, вместе с вами.

артистов, чьи хиты дважды прозвучат этим утром. А еще тоже здесь, в этом часе, разыграем билеты на, внимание, внимание, а Ваню Дмитриенко. 2 августа в Москве состоится его супершоу, и, возможно, вы там тоже окажетесь. Мы разыгрываем 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Об этом больше подробностей на сайте europaplus.ru. Вот такие планы. Осталось нажать play и

0: Сегодня в дабл-хите за ваше внимание будут также сражаться отменные хитмейкеры, ребята, которые в деле поп-хитов давно, и они точно знают, как влюбить в себя меломанов. Это команда One Republic. А теперь главный момент, момент истины, выбор за вами, чьи хиты будем слушать дважды. Решайте, голосуйте в нашем официальном сообществе ВКонтакте прямо сейчас. Действуйте, скоро вернусь с итогами.
1: Дабл хит на Европе плюс.

0: первенства. Вы сегодня с 80% отдаете этим невероятным ребятам, которых мы знаем давно, и мы любим их хиты. И это команда One Republic. Yeah! О, да, это невероятно. Ну что сказать, слушаем, наслаждаемся и, конечно, ждем новую порцию дабл-хита здесь, в крутом уикенде, уже скоро. А пока двойная доза хитов от One Republic.
1: Дабл-хит на Европе+.

Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Они будят Россию.
5: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав – Джем, Вэл и Вигги. Также содержит большой процент позитива, хитов и отличного настроения. Дополнительные ингредиенты, крутые подарки, путешествия, билеты и яркие эмоции.
6: Смешать!
7: Встряхнуть!
6: И включить! Бригада
5: У! Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
8: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Да, ловите гороскоп, 23 мая сегодня. Поехали. Овны, немного лишней самоуверенности сегодня вам даже не повредит. Тельцы, никуда не торопитесь сейчас, чтобы в будущем не откатываться назад из-за ошибок. Близнецы, будьте готовы сегодня выглядеть просто безупречно. Раки, подходящий день для новых начинаний, особенно в деловой сфере. Львы, сегодня не стоит выдавать желаемое за действительное, и наоборот тоже не надо. Девы, для многих этот день будет связан с важными открытиями. Вашим самым тайным мыслям будет сопутствовать удача. Скорпионы, не стоит всегда ждать какого-то подвоха от малознакомых людей. Стрельцы, день подойдет для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Козероги, не исключены денежные поступления из давно забытых источников. Водолеи, факторы, осложнявшие вам жизнь, наконец сойдут на нет. И рыбы, действуйте не так, как ожидают от вас другие люди, а так, как хотите этого вы. Кстати, если хотите танцевать прямо сейчас, welcome, body talk.
0: Крутой уикенд на Европе плюс.

0: Фарбин здесь на Европе Плюс. Я не могу этого доказать, но мне кажется, что скоро у кого-то будет бодитолк. У того, кто выиграет билеты на концерт Вани Дмитриенко. Да, мы разыгрываем 100 билетов, и совсем скоро парочка снова улетит. Больше подробностей об этом ловите на сайте europoplus.ru. И шепну по секрету, внимательно слушайте Европу Плюс right now.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и 14 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Будь ВКонтакте с Европой Плюс. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Лужниках. Воу, Ваня! Ваня, наш, девчонки, идет на рекорд. 2 августа в Лужниках состоится его новое супершоу. 70 тысяч человек. Ну, там плюс-минус 1000, да? И вот он уже в истории, как самый юный, молодой российский артист, набирающий такое количество поклонников на своем концерте. Мы, Европа Плюс, хотим, чтобы вы стали свидетелями этого рекорда, поэтому раздаем 100 билетов. Чтобы получить их, нужно внимательно слушать Европа Плюс, ловить специальный сигнал и побеждать. Побеждать, как это сделала этим утром Лена Карпенко из Великого Новгорода. Лена, ищи напарника, с кем ты проведешь классное это 2 августа на концерте Вани Дмитриенко. Если у вас тоже бегут мурашки от Вани, делайте это, участвуйте, играйте. Больше подробностей на сайте europaplus.ru. Билет можно выиграть также в нашей группе ВКонтакте. Добро пожаловать!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Дима только что под этот трек. Это было зрелищно. Это все о любви, все о ней. Это Beyoncé, Jay-Z на радиостанции номер один в России в крутом уикенде. Мы готовы продолжать дальше больше хитов и больше музыки. Будем играть, будем дарить подарки. Всем welcome в час новый.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 10 утра.
2: Европа, Европа плюс.
0: На Европе плюс новости с нами Марат Бекметов. Встречайте.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Макс. Доброе утро всем. ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением наличных. Синоптики пообещали похолодание в столичном регионе, и россияне назвали поводы для радости на работе. Об этом прямо сейчас. Итак, ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль при внесении клиентами крупных сумм наличными. Речь идет об объеме средств не менее 5 миллионов рублей за 30 дней. Банкам необходимо ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц. Как отмечается на сайте регулятора, возможные цели таких банковских операций с внушительными суммами – легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные действия. На госуслугах появится функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Пользователь сможет самостоятельно установить запрет. Механизм будет работать по аналогии с самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально власти хотели вводить ограничения по умолчанию, но в итоге решили дать гражданам выбор. А операторов обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и не брать трубку. Синоптики пообещали похолодание в столичном регионе на следующей неделе. В первые дни температура будет достигать 20 градусов, а к выходным составит плюс 12, плюс 17. По данным гидрометцентра, экологическая обстановка улучшится. В понедельник прогнозируется кратковременный дождь и 18-20 градусов. Облачная и дождливая погода будет во вторник и среду. С четверга по выходные почти одинаковый характер погоды, временами небольшой дождь. В Москве в третий раз пройдет фестиваль «Театральный бульвар». На мероприятии будут представлены оперные и балетные постановки, мюзиклы и моноспектакли, а также выступления уличных артистов. Пушкинская набережная в парке Горького станет главной площадкой театрального бульвара. Также мероприятия пройдут на Покровском и Чистопрудном бульварах, в парке у Политехнического музея и в Зеленом дворике у театра «Современник». Россияне назвали поводы для радости на работе. Каждый десятый считает лучшим в трудовых буднях день получения премии, а по мнению 6% работников, каждый день по-своему прекрасен. 5% считают лучшими рабочими днями дни корпоративов, праздников и других мероприятий в кругу коллег. Еще 15% назвали профессиональные праздники, повышение в должности, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение зарплаты и уход в отпуск. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля 54 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Макс Филин. Всем прекрасной субботы.
1: Квартира

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Да, как быстро летит время, правда? Давайте сверимся, ребята, мы здесь, в крутом уикенде, потому что мы что? Мы любим хиты, правильно? Мы любим классно проводить время и, конечно, вы любите получать подарки, а мы их дарить. Вот такая у нас идеальная совместимость. В этом часе играем в утки. Еще всем меломанам тоже приготовиться, потому что следующий выход нашей рубрики «Горячая новинка». Там будет что-то интересное, свежее, уникальное, заценим вместе. Но сперва здесь клан Carousel Ride и проект Медуза. Don't wanna go home. Меня зовут Макс Филин. Всем!
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Да, я не могу этого доказать, но мне кажется, что меломаны порой просыпаются только ради этого момента, ради этого события в крутом уикенде, и это наша горячая новинка. Мы отслушали сотни, буквально тысячи новых треков, которые музыканты представили.

Comp, их работа «Would You Still Love Me». Да, трек объединяет танцевальные ритмы Дипло с аутентичным вокалом. Это настоящая звезда кантри Кэмерон Уиткомб. И 22 мая, вот-вот, на днях, это было вчера, ребята презентовали свой новый трек, официальный релиз. И мы слушаем это здесь, в

0: послушаем работу под названием No Lie. Еще из хитов будет Леони Калуб Скотт, Stay. Ну и, конечно, всем, кто любит поиграть и получить подарки, вам тоже место найдется в крутом уикенде. Совсем скоро будем играть в утки.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Суперцены от Доброцена.
3: Мороженое 48 копеек, 200 миллилитров, 89,90. Гель для стирки детского белья «Синергетик», 2,75 литра, 299,90.
2: Клин, станционная 10.
3: Сроки акции 21 мая по 3 июня 2026 года. Цены в рублях.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.
6: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
7: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
8: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Европа Плюс.
10: Твоя свобода выбора.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
10: Топ 40. Light. Акустика. Европаплюс.ру.
9: Больше хитов, больше музыки.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио. Больше хитов, больше музыки.
1: Крутой уикенд на Европе плюс.

0: Уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Бла-бла-бла-бла-бла. Пришло время расставить все точки над «и»,

0: знаете все и про всех, тогда нам точно по пути. Звоните, скоро будем играть. 8-495-232-1062. 8-495-232-1062.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 8 дней и 12 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама. Невролог в один конец клина. На массаж через весь город. На МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, Клин! Майская распродажа в мебельном магазине D1. Диваны от 10 тысяч рублей. Снижение цен на весь ассортимент. Более 100 моделей в наличии и бесплатная доставка. Приезжайте, Ленинградское шоссе 10. Стройсервис, второй этаж. Мебельный магазин D1. Количество ограничено.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: Урбан.
9: Мамасита, мамасита, que bonita.
8: Мамасита.
6: Акустика.
10: Father, help me, do you understand?
8: Резиденс. europaplus.ru.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Так, ну а теперь мальчики и девочки закатали рукава и приготовились разбираться со слухами. Это игра «Утки» в крутом уикенде на Европе Плюс, и кажется, к нам дозвонился мастер в этом деле. Ну, кстати, мы это еще проверим сначала, но давайте так, воодушевим. Илью, Илья, привет! Илья, ты же мастер. Где ты, наш мастер, Илья? Будь со мной, мастер Илья. Алло? Илья, мастер-фломастер. Мастер-ломастер. Так, Илья у нас куда-то пропал, давайте найдем кого-нибудь еще. Алло? Похоже, что придется самостоятельно разбираться сегодня с утками. Да, вот, конечно, дела. Вот это дела. Так, пытаемся дозвониться до Ильи. Но знаете что? Такое утро, такой день. Илья дозвонился, и звонок его сорвался. Давайте мы будем заочно считать, что Илья, конечно, наш победитель. Ну, как иначе? Как иначе, да. Что бы там ни было со связью, Илья, наши тебе лучи. Я обязательно думаю, что ты дозвонишься к нам снова, и мы сыграем с тобой в утки здесь, на Европе+. Пока же, моя Мишель, ветер меняет направление. Надеюсь, что заодно это направление и со связью все тоже наладит.

0: присоединяться Робин Шульц, Топик и Оакс. А еще до финала этого часа здесь Джон Ньюман в крутом уикенде «Love Me Again».
1: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий!
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
12: В кино с 28 мая.
13: Музыка и танцы, они всех объединяют.
12: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
13: Это универсальный язык.
12: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
11: Категория 18+.
14: europaplus.ru.
15: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
14: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
15: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
16: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Совершенно яркий, харизматичный, узнаваемый вокал Джона Ньюмана ворвался в наше утро с хитом «Love Me Again». Спасибо, Джон. Дальше в новом часе еще одна попытка проснуться. Заключительный час крутого уикенда на сегодня. Всем welcome.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европе плюс.
1: Ну что, как дела, ребята? А? Кто проснулся, кто нет? Я все вижу, я все слышу. Даю вам еще один час, чтобы окончательно включиться в этот крутой уикенд. Тем более у нас здесь самое сладкое. На десерт оставили еще одну порцию дабл-хита. Скоро будет битва. Битва за битвой. Сильнейших музыкантов. А кто победит, как всегда, решаете вы. Пока скажу, что вам точно пригодится в ближайшие минуты, пригодится наша группа ВКонтакте. Добро пожаловать. Но сперва послушаем трек «Broken Heart». Меня зовут Макс Филин. Всем крутой уикенд!

0: по прекрасной компанию ей сегодня в дабл-хите составит абсолютная безоговорочная легенда. И по ее словам, из-за ссоры с Элтоном дуэт так и не состоялся. Но она и одна, ого-го, что может, это Мадонна. Слышали? Слышали, что может Мадонна? Возможно, услышим это даже дважды. Но это мы еще посмотрим. Что ж, вы знаете наших номинантов. Голосование открыто в официальной группе ВКонтакте. Отправляйтесь туда, голосуйте, а я вернусь с итогами скоро.
1: Дабл хит на Европе плюс.

0: У одной артистки больше. У нас сегодня в дабл-хите Мадонна и Дуа Липа, но победу одерживает Дуа Липа. Есть! Всех фанов Дуа Липы прекрасно. Я поздравляю. И, конечно, как у нас здесь следует по правам, победительница звучит дважды в дабл-хите. Слушаем ее супер-хиты. Супер-хиты Дуа Липы здесь в крутом уикенде.
1: Дабл-хит на Европе+. Крутой уикенд.

0: Реклама.
1: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
2: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
3: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД Павшино. Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
4: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.
6: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
7: Любишь танцевальную музыку?
8: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
9: Европа Плюс Dance.
10: Hi, this is Baker Man. Dance music non-stop.
11: Это Свенки Тюнс.
12: Hi, Russia. This is Robin Schultz.
13: Европа Плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top music non-stop.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: может, оно и правда. Иногда надо быть проще, иногда надо учиться смеяться над собой. Так что весьма и весьма хороший совет только что от Ёлки здесь, в крутом уикенде на Европе Плюс. Посмеяться над собой хотя бы ради того, чтобы другим не досталось. Дальше здесь точно всем достанутся суперхиты. У нас на подходе Тиесто и Брианна Грейс, Beautiful Places, чуть раньше Тедди Свимс, Мистер Know It All и Уилли Уильям со своей музыкальной шкатулкой «Эго».
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и 12 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1. Территория Рынок Стройсервис. Деревня Поповка, 67. Справки по телефону. 8-909-933-34-33.
3: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
4: Коп

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
4: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
5: В салоне баня, руль ведет, масло мигает, колесо стучит и электрика коротит.
6: Без паники, рулите в проверенный авто49-сервис. Здесь починят подвеску, кондей, электрику, заменят масло, шины и сделают точный 3D-сходоразвал. Клин, старая МСКА 6, напротив ГИБДД. Поехали!
7: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
12: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
15: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Химагат на Европе Плюс, Бенасси Бразерс и Денина. Отличный, бодрый очень финал этого часа на Европе Плюс. Ну а дальше, понятное дело, больше хитов, больше музыки у нас намечается. Оффенбах, Чейнсмокерс, Артемас и BTS. С хитом Swim. Сейчас второе место Еврохит Топ 40, хотя еще неделю назад, напомню, уверенное первое место чарта Европе Плюс. Ну, BTS ушли с вершины, но обязательно обещали вернуться.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет! В Москве.

0: Френч Монтана, который в своих интервью всегда настроен более чем позитивно. В общем, такой неунывающий парень и, надо сказать, отличный мотиватор. Всем привет и яркого выходного с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Риха, Бруно Марс и Доминик Файк уже в самые ближайшие. Так что ждем.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле. Внимание, Клин! Майская распродажа в мебельном магазине D1. Диваны от 10 тысяч рублей. Снижение цен на весь ассортимент. Более 100 моделей в наличии и бесплатная доставка. Приезжайте, Ленинградское шоссе 10. Стройсервис, второй этаж. Мебельный магазин D1. Количество ограничено.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада У.
6: Вступай в группу Европа Плюс.
7: Это Антон Камолов
8: и Лена Абитаева.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это уже в Еврохит Топ 40, его Baby Doll. Старт был в пятницу, то есть вчера. Отличный, надо сказать, старт на 29 месте. Ну, кстати говоря, сегодня мы еще раз пройдемся по ступенькам нашей крутейшей хит-лестницы с чарта Европа Плюс. И первый шаг к вершине сделаем в 16.00 по московскому времени.
1: Спонсор летнего отсчета – Садовый центр «Вельга». До лета осталось 8 дней и 10 часов.
2: Добро пожаловать в Садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД Павшино. Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
5: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Go!

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Невролог в один конец Клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
3: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба в Клину. 966 138 138 4. Больше хитов. Больше музыки.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: Это был мод на Европе Плюс, намек на нас, но я так однозначно намекаю на тех, кто будет в конце этого часа. Сначала Сиа Кали Миноока, затем харизматичная, неповторимая Кэти Перри. Впереди на Европе Плюс Hot and Cold.
2: Раши, ты в белом платье.
3: Антон, обсудим.
4: Раш, два и обчелся.
5: Саш, обсудим.
3: Как раш, таки да.
4: Артур, обсудим.
6: Антон Камолов, Артур и Саша готовы обсуждать любые темы. Доставь им свое мнение. Звони в прямой эфир. Комментируй тему в группе ВКонтакте. Радиоактивное шоу «Раш» с 7 до 9 вечера
3: на Европе Плюс.
4: Давайте еще раш.
2: На Европе Плюс.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: столько богатстве? Столько условий!
17: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на Европе Плюс Кэлли Перри. И, пожалуй, один из ее самых ярких и запоминающихся хитов. Ну, а мы идем дальше, идем только вперед, слушаем хитами, разумеется. Но прежде давайте сверим наши часы.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в Москве уже 13.

Но в хорошей такой динамике мы провели эти прошедшие 2.5 минуты благодаря Хужели Солтан, Джамайкан Бам-Бам. Привет-привет и отличная суббота с Европой Плюс. Меня зовут Алексей Мануйлов. Ну что ж, итак, итоги недели.

0: на этот вопрос, как с пользой, собственно, провести выходные, уже готов я в этом не сомневаюсь, у Марата Бекметова. И он у нас на Европе Плюс уже в середине этого часа.
1: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026. Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 20. 8 800 444 15 20.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на всю весовую свинину с 21 по 27 мая.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.
6: Невролог в один конец Клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
7: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Суперцены от Доброцена.
10: Мороженое 48 копеек, 200 миллилитров, 89,90. Гель для стирки детского белья «Синергетик», 2,75 литра, 299,90.
11: Клин, станционная 10.
12: Сроки акции 21 мая по 3 июня 2026 года. Цены в рублях.
13: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
14: Мобильное приложение «Европа Плюс».
15: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
14: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
15: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
14: Мобильное приложение «Европа Плюс».
15: 12+.
14: Больше хитов, больше

0: Афиша на Европе Плюс.
1: Ну да, вот и афиша обещана на Европе Плюс. И Марат Бикметов, как всегда, без опозданий. Марат, ценю, уважаю. Приветствую тебя.
2: Все взаимно, Алекс. Привет. Привет всем. Начну с кино. В прокат вышел фильм «Пока небо смотрит». Режиссер Роман Михайлов снял псевдодокументальную драму о танцорах. В фильме реальные хореографы играют практически самих себя. С ними в кадре появляются актеры Федор Лавров, Дарья Якомасова и режиссер Валерия Гай-Германика. Команде танцоров предлагают стать частью большого телешоу. Герои, которые обычно держатся под дальше от таких конкурсов, должны решить, развивать им свою карьеру или сохранить свободу творчества. В Музее русского импрессионизма в эти выходные завершается выставка-бестселлер «Под маской». Она посвящена культуре маскарада в России от эпохи правления Николая I до 1930-х годов. При этом экспозиция устроена не как сухой исторический обзор, а как собрание предметов, через которые раскрывается мода, быт и судьбы людей. Увидите редкие артефакты вроде кокошника, принадлежавшего сестре Николая II, дамского мундира конца XIX века, афиш балов и фото первых советских маскарадов. В Губернском театре снова показывают спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Это постановка по одноименной пьесе Островского, которая больше 15 лет шла в табакерке. Худрук Сергей Безруков, когда-то игравший на сцене Глумова, решил восстановить постановку как посвящение своему учителю Олегу Табакову. Главную роль исполняет Кирилл Новышев. Спектакль идет почти 4 часа, начало в 6 вечера. В историческом музее открылась выставка «Вера Мухина. Навстречу ветру». Она позволяет проследить путь автора знаменитого монумента «Рабочая колхозница» от первых творческих шагов до создания главных символов советской эпохи. В экспозиции собраны ее ранние театральные эскизы, портреты современников и коллекция изящного художественного стекла. Есть и уникальная архивная хроника, фотографии советского павильона на парижской выставке, сделанные французскими репортерами. На площади Революции работает винтажный маркет. Атмосферу старых антикварных лавок создают кованые деревянные прилавки, хрустальные люстры и живые цветочные композиции. На прилавках соседствуют флаконы советских духов, царское серебро и чайные пары, которые когда-то берегли для особых случаев. Отдельного внимания заслуживают авторские куклы из старинных материалов, а также винтажные броши и браслеты ручной работы. Ну а коллекционеры найдут здесь значки к праздничным датам и памятные монеты. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: сегодня все-таки хит получился у группы «Майя Мишель» на «Малиновой луне». Уже у нас в чарте. В пятницу был старт, лучший дебют недели. Между прочим, 23 место, очень даже неплохо, но дальше только выше, только ближе к вершине. Ну а еще раз пройдемся по ступенькам хит-парада «Европа плюс» уже сегодня и сделаем это в 16 по Москве.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и 10 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория рынок стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Внимание, Клин! Майская распродажа в мебельном магазине D1. Диваны от 10 тысяч рублей. Снижение цен на весь ассортимент. Более 100 моделей в наличии и бесплатная доставка. Приезжайте, Ленинградское шоссе 10. Стройсервис, второй этаж. Мебельный магазин D1. Количество ограничено.
4: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
5: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
8: Для вас выгодное предложение.
7: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
9: Привет, я Антон Камолов.
10: Я Лена Обитаева.
9: Мы тебя слушаем.
11: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
12: По будням с 8 до 10 вечера.
13: Обсуждаем самые удивительные истории.
14: Говорим на самые актуальные темы.
12: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: выверено до идеала, до мелочей. Каждая нота, каждый звук. Но Tokyo Hotel, они такие, они могут. California Night на Европе плюс Tokyo Hotel. Ну, кстати говоря, еще один перфекционист шоу-бизнеса. И зовут его Бруно Марс. У нас буквально через пару-тройку минут. Бруно Марс, да еще и не один, а вместе с Розе. Ждем на Европе плюс Апати.
1: Реклама. Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: В кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
4: Категория 18+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне. Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Denzel, Neighbor Plus, You Spin Me Around. А в начале часа следующего Yearbox, у которого 29 мая выходит новый трек. Но мы пока наслаждаемся Graceland буквально через несколько секунд.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет, в Москве 14.00.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Все так, раздаем 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Сам концерт, напоминаю, 2 августа в Лужниках, в Москве. Эту неделю и следующую у тебя есть шанс получить билеты на этот концерт. Нужно только дождаться специального сигнала и дозвониться к нам на Европу Плюс. Что, собственно, и сделал первым Никита Ильин из Москвы. Никита, жму твою руку, поздравляю, 2 билета у тебя. И, конечно, встречаемся 2 августа в Лужниках на концерте Вани Дмитриенко.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: Реклама.
3: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
4: В салоне баня, руль ведет, масло мигает, колесо стучит и электрика коротит.
5: Без паники, рулите в проверенный авто49-сервис. Здесь починят подвеску, кондей, электрику, заменят масло, шины и сделают точный 3D-сходоразвал. Клин, старая МСКА 6, напротив ГИБДД. Поехали!
6: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический охлажденный потрошенный 999 рублей за килограмм с 21 по 27 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.
7: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
8: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
9: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
10: Мобильное приложение «Европа Плюс».
11: Здесь больше хитов, больше музыки,
12: никаких ограничений и полностью бесплатно.
13: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
14: Узнавай, какие треки играют в эфире.
15: И слушай подкасты любимых шоу в любое время,
16: в любом месте.
17: Мобильное приложение «Европа Плюс».
18: 12+.
19: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: Конечно, всем отличного уикенда. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну а впереди еще один Алекс. Алекс Уоррен, который всегда честен и откровенен в своих интервью и, конечно, в своих треках, в своей музыке. Fever Dream не исключение. Скоро услышим.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 8 дней и 8 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
5: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
6: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: Топ 40. Light. Акустика. Европа Плюс точка ру.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только...
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
0: Да, все верно. 30 минут классных хитов у нас на горизонте. Впереди Нелли, Just a Dream. BTS, Swim. Сейчас номер 2 еврохитов 40, между прочим. Обязательно появится Дермот Кеннеди. Ждем Kiss Me.
2: So kiss me the way.
0: Вообще, музыка будет разная у нас, но 100% хитовая. Все впереди, все в эти 30 минут.
3: С трудом просыпаешься в выходные?
4: Ты чё, сова?
3: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
4: Ну как?
5: Круто!
4: Ну вот, а то сова, сова!
3: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
1: Крутой уикенд! Реклама.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
14: Это более 2,5 миллиона друзей.
15: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
16: Подпишем!
17: Это Антон Камолов,
18: Артур
19: и Саша.
17: Если мы что-то не договорили в эфире,
19: можем
17: договорить здесь.
6: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличной субботы. В Москве 15 часов.

0: чувствую, фанатов-то поприбавилось у Teddy Swims после этого хита Mr. Know It All. Да, на Европе плюс яркий и харизматичный Teddy Swims, который неплохо, а главное, уже 3 недели вполне себе уверенно себя чувствует у нас в чарте Европа плюс Еврохит топ 40. Кто еще вместе с ним в списке лучших хитов недели? Уже в следующем части начнем подниматься по нашей крутейшей хит-лестнице. Стартуем в 16.00 по московскому времени.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
3: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
4: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину. 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
5: Внимание, Клин! Майская распродажа в мебельном магазине D1. Диваны от 10 тысяч рублей. Снижение цен на весь ассортимент. Более 100 моделей в наличии и бесплатная доставка. Приезжайте, Ленинградское шоссе 10. Стройсервис, 2-й этаж. Мебельный магазин D1. Количество ограничено.
6: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
7: Суперцены от Доброцена.
8: Мороженое 48 копеек, 200 миллилитров, 89,90. Гель для стирки детского белья «Синергетик», 2,75 литра, 299,90.
9: Клин, станционная 10.
10: Сроки акции 21 мая по 3 июня 2026 года. Цены в рублях.
11: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
12: Европа Плюс.
13: Твоя свобода выбора.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
13: Топ-40

0: Европаплюс.ру.
1: Больше хитов, больше музыки.
0: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс.
2: I am paid to exist.

0: Can Wait на Европе Плюс, Боб Синклар и Кайзен. Ну а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки. Кого ждем? Ждем именно их. Впереди Эван, Энрике Глизес, Шон Пол, Russian Ralph, Alejandro и Wizkid тоже непременно будут в ближайшие минуты. Но сначала...
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и 8 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
4: Couple.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Невролог в один конец Клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
2: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
5: Привет, это Нюша.
6: Это Ираклий.
5: Я Юля Савичева.
7: Группа «Градус».
8: Это Сергей Лазарев.
9: Привет, мы «Серебро».
10: Мы группа «Франки».
11: Это Европа Плюс свежее.
4: 100% русская. 100% свежее.
12: Музыка, которую ты понимаешь.
13: Забери меня, забери.
14: Слушай новое, слушай свежее.
15: Лучшая музыка страны. Европа Плюс
4: свежее. Топ Мьюзик нон-стоп.
3: Больше хитов, больше музыки.

0: здесь Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. И не забываем, что в эти выходные и на следующей неделе, собственно, у тебя отличные шансы забрать билеты на концерт Вани Дмитриенко 2 августа в Москве в Лужниках. Ждем сигнала и, конечно, удачи.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
15: 12+.

0: Disney на Европе Speedbull, но самое время, по-моему, перефразировать это название на I Know You Want. Еврохит топ 40. Да, все верно. Лучшие хиты недели дальше. Поехали.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 16:00.

0: ТОП-40. Ступенька за ступенькой будем приближаться к вершине нашего крутейшего чарта. И, конечно, узнаем, кто сегодня будет BTS или кто-то другой. Но сначала давайте вспомним, на чем остановились в прошлый раз. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Ол. Номер один по-прежнему BTS. Slim.

Алекс, да, этот список можно продолжать очень долго. Но давайте разбираться с лучшими хитами недели. И на 40-й строчке сегодня у нас трек, который 20 недель в чарте Европа Плюс. Лучшая позиция номер 14. Но сегодня на грани вылета клан «Карусель» Райда.

0: интересные шоу. В этом уже давно никто не сомневается. Это уже знает весь мир. Да, Тейлор Свифт, Fatal Feeling, с 37 на 39 место чарта Европа Плюс, Еврохит Топ 40. Ну а в самые ближайшие минуты, не пропусти взгляд в будущее, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Оценим еще один, еще одну работу, которая только может ворваться к нам в чарт. Еще один хит. Но и не пропусти эксклюзивное интервью с Yearbox. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: На 38 месте сегодня Fastboy, This Feeling. Номер 37. This is Itadora, Мелодрама. С 34 на 36. Summer 12-12. Ну, кстати говоря, уже 30 недель 12-12 у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. А вот следующий трек впервые попадает к нам в чат. Сегодня будет несколько новинок, между прочим. Ну вот первая из них прямо сейчас на 35-м. Богдан Медведев, Broken Heart.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: «Медведи». У нас в Еврохит ТОП-40 на Европлюс впервые появляется. И старт на 35-м месте. Да, неплохой дебют недели, но лучше еще только впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Поднимаемся выше. Номер 34. Post Malone. Cold. С 30 на 33. Sony Fodera. Think About Us. А вот на 32-й ступеньке One Republic, Give Me Something. Give me something. One Republic минус 5. К сожалению, зато у следующего хита плюс 4. Да, кто-то теряет, кто-то приобретает. Это нормально для чарта. Все так и должно быть. С 35 на 31 мод. Намек на нас.
2: 31 место.
3: Правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: Hotels, 21 на 30 место, Еврохит Топ 40, Европлюс. Частенько у них спрашивают, в каком стиле вы играете, но они говорят, нет, не надо на нас какие-то ярлыки намешивать, а мы просто Токио Hotel и точка. Ну а впереди у нас 29-я позиция и дебют недели, Доминик Файк, Baby Doll, но сначала самые заметные новости шоу бизнеса, поехали.
1: Топ Ньюс недели.
0: Фанатка Тейлор Свифт Оливия Левин превратила ведение фан-страницы Swift is for Eternity в свою основную работу. Уволенная с корпоративной должности в 2023 году, она начала зарабатывать на разных контрактах и теперь только успевает на мероприятиях быть голосом сообщества. Оливия признается, что даже за ужином в День Благодарения готова бросить все, чтобы первой поделиться новостью о своем кумире, о Тейлор Свифт. Алиша Кис заявила, что ее новый альбом Kiss 2 почти готов. Релиз станет продолжением лонгплея 2021 года. Правда, конкретной даты релиза пока нет. Алиша также признала, что чувствует себя гораздо увереннее, чем в начале карьеры. Она также рассказала, что знаменитый хит Empire State of Mind, записанный с Jay-Z, до сих пор не потерял своей актуальности. Билли Айлиш заявила, что никогда не прибегнет к пластической хирургии. Билли хочет стареть естественно, чтобы дети видели ее настоящее лицо. Тем не менее, в 2021 году Айлиш считала, что косметические процедуры для артистов вполне допустимы. Сейчас же Билли Айлиш совсем не до пластики. Она вовсю продвигает 3D-фильм о своем туре, снятый Джеймсом Кэмероном. Гарри Стайлз даст
2: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
3: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
5: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4.
7: 966-138-138-4.
8: Они будят Россию.
9: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс.
10: Основной состав Джем, Вэл и Виги.
11: Также содержит большой процент позитива, хитов
12: и отличного настроения.
13: Дополнительные ингредиенты, крутые подарки,
14: путешествия, билеты
15: и яркие эмоции.
16: Смешать, встряхнуть
17: и включить.
18: Бригада!
19: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс.
20: Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 29 место, дебют недели в Еврохитов 40 Европ Плюс. Доминик Файк, не только певец, но еще и актер, между прочим. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Пока, насколько мне известно, засветился он в Новой Зеландии на 16 месте.
1: Еврохит ТОП 40.
2: Взгляд в будущее.
0: Вау, какие имена, глыбы шоу-бизнеса. Мартин Гаррикс, Эд Ширан вместе. Repeated. Слушаем.

0: максималочку вывел. Классно все сделано. Это Мартин Гаррикс и Эд Ширан. А что-то другого не классного от них, конечно, ждать не приходится. Мастера профессионала своего дела. Repeat It, наш взгляд в будущее. Хит или нет? Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и вспоминаем хит, который в 2007 году 49 недель был у нас в чарте. Just Be Good to Me. Это Карма.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: 49 недель в Еврохитов 40 Европлюс в 2007 году. Да, приятно вспомнить, согласись. Ну а дальше, мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели. И плюс одна строчка Джелли Солта, абсолютно летняя, Джамайкан, бам-бам.
1: 28

0: Бам-бам, тот самый случай, тот самый трек, который провоцирует, просто забросить все дела и отпрыскнуть на пляж и забыть обо всем на свете. С 29 на 28 мы об этом не забыли, плюс одна строчка у Хожели Солта. Jamaican Бам-бам. Ну а впереди номер 27, French Montana, Ever Since You Left Me. С вами Европа Плюс и...
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 8 дней и 6 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостат.ру на 4 марта 2026.
5: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
6: Внимание, Клин! Майская распродажа в мебельном магазине D1. Диваны от 10 тысяч рублей. Снижение цен на весь ассортимент. Более 100 моделей в наличии и бесплатная доставка. Приезжайте, Ленинградское шоссе 10. Стройсервис, второй этаж. Мебельный магазин D1. Количество ограничено.
7: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966 138 138 4. 966 138 138 4.

С вами Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Это French Montana, Ever Since You Left Me. За неделю с 28 на 27 место. Мне очень нравится девиз по жизни French Montana. Звучит он так: мечтай по-крупному, трудись упорно и никогда не сдавайся. Все.

0: Еврохит ТОП-40. 26-е место не пустует, и здесь лирик кассеты. С 26-го на 25-е за неделю Мари Краймбрери. «Давай не ждать». Следующего хита плюс одна ступенька, да, плюс одна немного, но зато в верном, правильном направлении. Авалон Роксон прямо сейчас, Vertigo.
1: 24-е место.

0: 24 недели у нас в чарте. И за прошедшие 7 дней с 25 на 24 место Avalon Rocks and Vertigo. А вот на 23-м дождались лучшие среди новых, лучший дебют недели, отличный старт и классный трек. На «Малиновой луне» это группа «Майя Мишель».
1: 23 место.

0: Моя Мишель. Красиво, как всегда, красиво. Ласкающий слух на малиновой луне. Моя Мишель. Лучший дебют недели. Еврохитов 40 Европ плюс. Старт на 23-м месте. Класс. Ну, а 22-е место у нас, 22-я ступенька впереди. И сегодня здесь тормозной диалог Зиба и Portugal The Man. Ждем Dive Into The Ocean.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В кино с 28 мая.
4: Музыка и танцы. Они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
8: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Это Европа Плюс, это Еврохит Топ 40 из 14 на 21 место. Galaxy, это Кункс, который всегда помнит совет, который получил он от Дэвида Гетты. То, что нужно собирать такую команду, которая через 5 и через 10 лет будет рядом с тобой. И вообще играть так, словно ты играешь в последний раз. Кункс, Galaxy, номер 21. Лучшая двадцатка у нас впереди, но сначала трек, который только может войти, ворваться в наш чат. Называется он очень просто «Дай, дай». Шакира и Burna Boy.
1: Еврохит

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 5 вечера.

0: 20 лучших хитов недели. В этом часе наша крутейшая горячая двадцатка. Хит, который в 2021 году был в чарте Европлюс рекордные 57 недель, мы вспомним обязательно. А также не пропусти эксклюзивное интервью с Yearbox. Узнаем о Yearbox гораздо больше, чем знали до этого момента. Ну и, конечно, узнаем, кто будет сегодня на вершине. А вот новички остались уже позади. Вспомним о них.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки недели на 35-м. Богдан Медведи, Broken Heart. Feed your broken heart. Feed your broken heart. Еще один дебют. Доминик Файк, 29-е место, Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no call. А вот лучший дебют недели на 23-м месте, моя Мишель, на малиновой луне.
2: На малиновой.
0: Их мы сегодня не встретим. Anima и Jay, Out of My Body. Хит, который продержался 31 неделю у нас в чарте. Называется он Love Me Not, и это Raven Lynne. Сегодня не в списке 40 лучших хитов недели, Камрад, Be Mine. Что касается вершины, то пока на первом месте BTS Swim. Да, уже два раза покорялась вершина группы BTS, у которой сейчас в разгаре мировой тур, везде sold out, само собой разумеется, да, BTS зажигают не по-детски. Ну что, ладно, давайте продолжим обратный отчет и сделаем это прямо сейчас. А прямо сейчас у нас экватор и 20-е место, и 6 недель в Еврохит ТОП-40, хит Stay, это Левный и Калум Скотт.

0: Дэнсла на 19 место. Еврохит топ 40 Европлюс. Тот, кто знает секрет, как сделать крепкие международные хиты. И зовут его Алан Уокер. Broken Strings. Идем дальше, поднимаемся выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. Номер 18. Холли Флейм. Тону.
3: Тону. Я в глазах бы тону.
0: 17 место. The Second Voice. Let me be. С 24 на 16. Ёлка. Проще.
4: Может, проще, надо проще.
0: А вот у следующего хита плюс 8 ступенек, но лучший стремительный взлет, самый стремительный взлет еще только впереди. Ну а плюс 8 строчек у него Алекс Уоррен, который абсолютно убежден в том, что музыка исцеляет. Это что-то очень искреннее, говорит Алекс, и в то же время исцеляющее. И без ложной скромности добавляет еще следующее. Особенно та музыка, которую пишу я. Алекс Уоррен, Фива Джим.
2: 15 место.

0: Дмитрий Янко на Европе Плюс в Еврохит Топ 40 с 15 на 14 место. Ну и, конечно, не забываем о том, что эту неделю и следующую неделю 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в силе, конечно же. Дарим 100 билетов на концерт, а концерт Вани Дмитриенко в Москве 2 августа в Лужниках. Как заполучить заветные билеты? Подробности на europaplus.ru.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 13-я ступенька. Али Фарбен. Body Talk. С 19 на 12. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Ол. Но за Тедди можно только порадоваться. Он в плюсе, во-первых. Во-вторых, все ближе и ближе подбирается к вершине Еврохит Топ 40. Европа Плюс, собственно, как и мы тоже. Впереди следующая ступенька. И на ней Оффенбах. Miles Away.
2: 11 место.

0: 10 на 11 место Еврохит топ 40 Европа плюс Оффенбах Miles Away. Ну а впереди уже лучшая десятка недели, а также не пропусти эксклюзивное интервью с Yearbox. Все впереди, но прежде номер 10. Сегодня здесь Дэйв и Дэмс. Впереди Rain Dance. Еврохит топ 40.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Суперцены от Доброцена.
3: Мороженое 48 копеек, 200 миллилитров, 89,90. Гель для стирки детского белья «Синергетик», 2,75 литра, 299,90.
2: Клин, станционная 10.
3: Сроки акции 21 мая по 3 июня 2026 года. Цены в рублях.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.
6: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: современных решений. Нестандартные размеры изготовим за одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
2: В салоне баня, руль ведет, масло мигает, колесо стучит и электрика коротит.
3: Без паники, рулите в проверенный авто49-сервис. Здесь починят подвеску, кондей, электрику, заменят масло, шины и сделают точный 3D-сходоразвал. Клин, старая МСКА 6, напротив ГИБДД. Поехали!
4: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
5: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
6: Для вас выгодное предложение.
5: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
7: Привет, я Антон Камолов.
8: Я Лена Обитаева.
7: Мы тебя слушаем.
9: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
10: По будням с 8 до 10 вечера.
7: Обсуждаем самые удивительные истории.
8: Говорим на самые актуальные темы.
10: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
11: Больше хитов, больше музыки.

0: Happy Dance, которые признали, что очень легко работали над этим треком. Легко, свободно, с удовольствием и, главное, весело. Хотя трек такой же веселый, он романтичный скорее. Rain Dance с 9 на 10 место в Еврохит Топ 40 Европлюс. Ну а следующий хит давайте вспомним прямо сейчас. 57 недель, шутка ли, а? 57 недель у нас в чарте Европлюс в 2021 году. Это Сэм Смит, Diamonds.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра

0: Смит, его суперхит «Diamonds», который, конечно же, в 2021 году не прошел мимо Еврохит Топ 40 Европа Плюс и продержался в нашем чарте 57 недель. Да, 57 недель. Есть к чему стремиться следующему треку, который мы только ждем в чарте, в нашем чарте Европа Плюс. Называется он «Серотонин», это «Джеймс Хайп».
1: Еврохит

0: Ждем в чарте Европа Плюс самое-самое ближайшее время. Ну и, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. За эти 7 дней с 8 до 9 места Yearbox Graceland. А вот и тот самый эксклюзив. Привет, Yearbox!
1: Hi, Alex! Hi, Europa Plus! Hi, Eurohit Top 40! I'm Yearbox!
0: Прежде всего, хотелось бы вот что спросить. Что или, может быть, кто вдохновляет тебя на создание треков?
1: I listen to Michael Jackson, Stevie Wonder, Queen, Prince, John Mayer.
2: Я слушаю Майкла Джексона, Стиви Вандера, Квин, Принца, Джона Мейера, артистов, в музыке которых есть душа. Когда я слушаю их песни, у меня появляется вдохновение. Включается творческий процесс. И именно тогда я начинаю создавать свои треки. Не могу сказать, что у меня есть кумир в прямом смысле этого слова, но мне очень нравится Майкл Джексон. Если бы нужно было выбрать одного человека, то это был бы именно он. Из-за его наследия, креативности и душевности в музыке.
0: Да, согласен с тобой на все 100%. Майкл Джексон — это, конечно, явление, и превзойти его невозможно. А вот с кем бы ты хотел записать совместный трек сейчас?
1: I would love to have a record with Justin Bieber. I like his stuff too.
2: Я бы очень хотел записать совместно трек с Джастином Бибером. Мне нравится его музыка, он классный артист. Да и вообще, мне нравится все, что он делает.
0: Да, Джастин Бибер очень крутой, это факт. А вот что сейчас на репите в твоем персональном плейлисте? Тоже Джастин Бибер? Или кто-то другой?
1: To be honest, and that's really something to feel a little embarrassed about, but I listen to my own stuff.
2: Если честно, и возможно это звучит немного неловко, я слушаю собственную музыку. Например, когда иду в зал, включаю свои треки, чтобы понять, что можно улучшить или изменить. Так что моя последняя песня обычно и стоит у меня на повторе.
0: Знаешь, сейчас многие резко отрицательно или настороженно относятся к использованию искусственного интеллекта в музыке. Что ты думаешь по этому поводу?
1: I'm not against it. It depends on how you use it, for sure. I'm a little bit against AI-generated stuff.
2: Я не против использования ИИ. Все зависит от того, как именно его применять. Я немного скептически отношусь к полностью сгенерированной музыке. Но если использовать ИИ как помощника, например, чтобы превратить мелодию в звучание трубы или гитарного рифа, то это для меня уже приемлемо. Я одновременно и люблю, и не люблю эту технологию. Понимаю людей, которые относятся к ней настороженно. Многие боятся, что их могут заменить. Но, как мне кажется, это будущее, и нам все равно придется двигаться вместе с ним.
0: Спасибо, Yearbox, за честный и откровенный ответ. И несколько слов тем, кто слушает Европа Плюс сейчас и голосует за тебя в чарте Еврохит Топ 40.
1: Please vote for my track Graceland in the Eurohit Top 40. Thank you so much for the support.
2: Голосуйте за мой трек Graceland в чарте Еврохит Топ 40. Большое спасибо за поддержку. Я очень рад, что вам нравится эта песня. Мой новый трек Babylon выходит 29 мая, и надеюсь, он вам тоже понравится. Хорошего дня и большой привет от Yearbox. Спасибо вам большое.
0: Спасибо тебе за классную музыку. Ждем от тебя крутейшие хиты. Ну а сейчас слушаем Graceland. И это Yearbox.
3: Еврохит топ 40. 9-е.

0: эту строчку. Восьмую строчку впереди. I can wait.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
3: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и 6 часов.
4: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
5: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
6: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в клину. Институт движения. Запись по телефону +7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
8: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
9: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
9: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
2: Мобильное приложение «Европа Плюс».
1: 12+.

0: Can't Wait. Хит с хорошей такой жизнеутверждающей, позитивной составляющей. Это Бобс и Клара и Кайза. У нас в чарте в Еврохитов 40 на Европе Плюс. Но на 8 место. Кто выше, кто чуть ближе к вершине. Об этом прямо сейчас.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Седьмая ступенька. Evan, Hello. С пятого на шестое место. Bruno Mars, I Just Might. Следующая. Brax, XTN, Pay to Exist. Да, все правильно. В прошлый раз, напомню, четвертое место, а вот сегодня уже...
1: Пятое место.

0: идем на взлет. Хотя он уже взлетел и так в нашем чарте в Еврохит Топ 40 Европа Плюс плюс 9 строчек. Да, крутейший взлет недели с 13 на 4 место. Тиесто Beautiful Places. Тиесто, который абсолютно уверен в том, что если что-то надоедает, надо что-то менять. Непростительно, если диджей через силу, понимаешь, продолжает играть то, что ему совершенно не нравится. Но Тиесто можете позволить, конечно, играть то, что ему нравится. Это факт. Ну что, впереди уже тройка недели. Лучшая тройка недели Еврохит Топ 40. И со второго на третье место перемещается Зейн. Впереди Die For Me.
1: Реклама. Ура, премия.
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Европа+.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Фомин номер один у нас... Не сегодня. Номер один 24 апреля, да, Зейн поднимался на самую вершину. Зейн, который недавно вышел из больницы, да, закрыл больничный, короче, и все в порядке сейчас с ним, и выпустил недавно делюкс-версию своего последнего альбома. Ну, а в связи с госпитализацией он даже сократил свой тур. Но сейчас вроде с ним все в порядке. Зейн, Die For Me. Третья строчка Еврохит Топ 40 Европа Плюс. А вот дальше самое интересное, потому что с первого на второе уходят группы.

0: первого на второе место Еврохит топ 40 Европа плюс BTS Swim. BTS, которые говорят, когда дела идут не очень, то надо смотреть на людей, которые в тебя верят, которые тебя любят, и именно от них ты получаешь нужную порцию правильной энергетики. Но с этим трудно не согласиться, конечно. Ну что, впереди уже самая вершина чарта Европа плюс, но сначала давайте еще раз пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятая позиция. Дэйв и Тэмс, Rain Dance. Номер 9. Yearbooks, Graceland. С 7 на 8. Bob Sinclair и Kaiser, I Can Wait. Седьмое место. Эбон, Hollow. Шестая позиция. Bruno Mars, I Just Might. С четвертого на пятое. Brax XTN, Paid to Exist. Под номером 4 это взлет недели, плюс 9 строчек, Тиесто, Beautiful Places. Со второго на третье, Зейн, Die For Me. Номер 2 против первой строчки недели у нас, BTS, Swim. А вот этот хит у нас уже 12 недель в чарте и уже побывал 1 мая на первом месте. Сегодня триумфально, можно сказать, вернулся. Называется он New Religion. Это Биби Рекса и Faceless.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Классный же финал сегодня у нас в чарте. Классный. Второй раз на первом месте Биберакса и Faceless New Religion. Следующие итоги уже через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, разумеется, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Майя Мишель на Европе Плюс, на малиновой луне. Ну, во тьме даже никого искать не нужно. Длинные майские дни, светлые вечера, теплая погода, я надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, теплая погода. Ну и, конечно, безусловно, лучшие хиты здесь на Европе Плюс. Продвигаемся далее вместе с парой Кидо, слышим Save Me и дождемся Two Colors Head Above Water на Европе Плюс.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.

0: Инновационных решений. Нестандартные размеры изготовим за одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: Терри Смит на Европе Плюс, мистер Know It All. Ну, не нужно быть особым всезнайкой, чтобы быть в курсе того, что мы здесь на Европе Плюс раздаем 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. В следующем часе, кстати, будет очередной шанс свои билетики забрать, так что будьте внимательны. А пока же движемся далее вместе с Brax XTN, услышим Pay to Exist и дождемся Рэя Долтона All We Got на Европе Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 8 дней и 4 часа.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама. Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рекламная служба в Клину. 966 138 138 4.
6: Европа Плюс.
7: Больше хитов. Больше музыки.
6: Европа Плюс.ру.

0: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа

0: Али Фарбен и Ирена Миллер на Европе Плюс, Барри Так. Ну, язык тела сегодня тоже разомнем под лучшие танцевальные ритмы. В 20.00 на стартует Топ Клаб Чарт, потом Резиденция. Как всегда, по субботам будет очень мощно, обязательно подключайтесь. Пока же до финала часа движемся вместе с группой Пицца и Доуз. Услышим Ночи напролет. И Эминем и Риана тоже с нами. Love the way you lie. Совсем скоро.
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: В кино с 28 мая.
6: Музыка и танцы, они всех объединяют.
5: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
6: Это универсальный язык.
5: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
7: Категория 18+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
1: 12+.

0: Ариана на Европе Плюс, Love the Way You Lie в финале этого часа. Отличный финал. Дальше будет еще больше классных хитов. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера. Продвигаемся. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 19:00 в Москве.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Да, Ваня Дмитриенко, парень, который, похоже, станет самым молодым российским артистом, выступившим в Лужниках перед огромнейшей аудиторией в 70 тысяч зрителей. И из этих 70 тысяч будет и 100 человек, выигравших билеты здесь, на Европе Плюс. А в том числе теперь и Анастасия с города Курск. Только что она дозвонилась первой, получает поздравления, получает свои билеты. Увидимся, Анастасия, 2 августа в Лужниках. Ну, а у всех остальных, конечно же, есть еще шансы заполучить свои билеты. Завтра розыгрыш продолжится здесь в эфире. Подключайтесь. И, кстати, отдельный розыгрыш также проходит в нашем сообществе ВКонтакте. Удачи всем!
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
2: В салоне баня, руль ведет, масло мигает, колесо стучит и электрика коротит.
3: Без паники, рулите в проверенный авто49-сервис. Здесь починят подвеску, кондей, электрику, заменят масло, шины и сделают точный 3D-сход-развал. Клин, старая МСКА 6, напротив ГИБДД. Поехали!
4: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14. Cobra!

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: Инновационных решений. Нестандартные размеры изготовим за одну неделю. Мир дверей. Клин. Карла Маркса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника Локнат отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только Локнат.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
3: 966-138-138-4. We never be enemies. Why the fuck would you say that to me?

0: Muse, Let Me Be, 19 часов и 35 минут в Москве. Всем привет. Ну, суббота, вечер, значит, пора переключаться потихоньку на танцевальные электронные ритмы. Через 25 минут послушаем 25 лучших клубных треков в Топ Клаб Чарте. Обязательно подключайтесь, в 20.00 стартуем. А пока же здесь Доминик Файк, его завирусившийся хит Baby Doll. И дождемся Alok, Dive Into The Ocean, через пару минут.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и 4 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33. Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
4: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения. Приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. Плюс 7-495-106-10-20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это 4 миллиона друзей.
7: Плейлисты Европа Плюс.
8: Новинки.
7: Видео со звездами.
8: Годные мемы.
7: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
9: Привет! Мы бригада У.
10: Вступай в группу Европа Плюс.
9: Подключись!
11: Это Антон Камолов.
12: И Лена Обитаева.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
7: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

одном радио. Больше хитов, больше музыки.

0: Сиеста, Ариана Грейс на Европе Плюс. Beautiful places. Да, красивые места, красивый вечер, красивая музыка. Надеюсь, именно так, ну или примерно так вы проводите время сегодня. Впереди у нас Мия Мартино, слышим To Me Man и дождемся Леони The Weeknd. Скоро-скоро.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
3: Категория 18+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: У нас исключительно танцевальная электронная музыка. Начнем прямо сейчас с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 20:00.

0: ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Суббота, 8 вечера, и мы в 568 раз доказываем, что хорошая музыка должна быть громкой. В 568 раз приобщаем твоих соседей к актуальному клубному саунду. Привет, я Тимур Бодров, это ТОП Клаб Чарт. В ближайшие два часа мы облетим лучшие фестивали, вечеринки планеты, и вы услышите самые мощные клубные хиты. Начинаем со взрывного ремикса на абсолютную хаус-классику итальянца Спиллера и британской дивы Софилис Бекстер. Not Without Friends ремикс хита Groove Jet, If This Ain't Love.

0: Да, и вот он трек создан специально для того, чтобы под него красиво уходить в закат на ваших пляжных вечеринках или красиво стоять в пробке. Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy. Такой вот мастер-класс по сдержанной эйфории, стильный клубный грув, который звучит одновременно свежо и ностальгически. И сегодня Satisfy стартует на 21 месте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Окей, далее в топ-клаб-чарте наш резидент Китоун, парень, который знает, как заставить многотысячную толпу прыгать одновременно. Оценим его свежий дроп.

0: Востребованный клубный саунд каждую субботу на Европе Плюс. Прямо сейчас мы на 20-м месте и слушаем «У-ла-ла-ла» от Hot Since 82 и Ту Ибица.
1: 20-е место.

0: жесткий soul vibe вокал из 90-х и грязный низкочастотный бас. В итоге мы имеем идеальный баланс ностальгической романтики и энергетики закрытого андеграундного клуба. Все это трек One Question от Clooney и Groove Theory. Это третья новинка на сегодня, старт на 18-м месте.
1: На Европе Плюс.
2: Резиденция.
0: Ну а мы в резиденции и переходим к тяжелой артиллерии. Наш следующий герой не знает жалости к вашим колонкам. Ловите свежий подгон от

0: трек, который хладнокровно уничтожает любое желание стоять на месте. Cold Blooded от нашего резидента Кетон. Как думаете, достойный этот трек попасть в ТОП Клаб Чарт?
1: Далее в ТОП Клаб Чарте.
0: Продолжим раздавать новую танцевальную музыку во второй половине шоу. Не пропустите горячую новинку от диджея, стоявшего у истоков хаос-музыки. Это MK, его свежий сингл называется «Zone». Легендарный MK объединился с невероятной Poppy Bass Camp, чтобы выдать абсолютный эталон стиля. Их трек «Zone» оценим, насладимся сегодня в перспективе.
2: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 8 дней и 2 часа.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Невролог в один конец клина. На массаж через весь город, на МРТ вообще в другой район ехать. Когда лечиться-то? И так спина болит.
5: Стоп! Зачем мотаться? Институт движения в Клину – твой полный комплекс лечения, приемы специалистов, МРТ, массаж, физио – все в одном месте. Без пробок и очередей. Лечитесь комфортно в Клину. Институт движения. Запись по телефону. +7 495 106 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: Любишь танцевальную музыку? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс Dance.
7: Dance. Hi, this is Pac-Man. Dance music non-stop.
8: Это Swanky Tunes.
9: As the sun goes down. Dance.
10: Hi, Russia. This is Robin Schultz.
6: Европа Плюс Dance. Включи и танцуй.
11: Top music non-stop.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Aspire, российский диджей, резидент топ-клаб-чарта, прошел путь от перспективного новичка до резидента Tomorrowland и артиста, чьи треки играют Мартин Гаррикс, Дон Диабло и многие другие. В этом году Aspire создал свою независимую платформу, на которой сам контролирует звук и помогает развиваться другим талантам. Его лейбл называется Aura. Отмечавшая работа Love Again — первый релиз этого проекта, и сегодня Love Again в нашем чарте на 15 месте. Ну а теперь вспомню треки на местах с 25 по 15. Начали с первой новинки Groove Jet If This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends. На 24 месте Anime Georgia Beautiful. 10-я неделя в шоу для Going Deeper и Björk с треком Find You закончилась на 23-й строчке. Номер 22 – еще один российский проект «So Why» с треком «Feeling». Вторая новинка на 21 месте – «Satisfy» Калвина Харриса и Джейзи. Двадцатку замыкает «Hot Since 82» и «Туибица» «У-ла-ла-ла». 19-е – «Дом Долла» и «Тига» «Don't Worry, Baby». This ain't the end. Третье обновление на 18-й строчке Клуни Groove Theory One Question. До 17-го места добрался наш резидент Томми Веннет и Ready or Not. 16-е место у Фрэнки Ризарда Шинджуку. Плюс 2 строчки и 15-я позиция у Aspire Love Again. Окей, далее хит номер 14, а пока напомню, слушать ТОП Клаб Чарт в прямом эфире – это круто, но слушать нас в виде подкаста и активно поддерживать шоу – это совершенно другой уровень прокачки. Ребята, спасибо вам за ваши лайки, подписку, комменты. Это очень важно и очень ценно для нас.

0: 10 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: 2 часа безупречного ритма на Европе Плюс. Прямо сейчас хит номер 14. Это Talk to You от Another и 54 Ultra.

0: Ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: Прямо сейчас один из самых обсуждаемых клубных релизов сезона – Hots 4 от Криса Лоренцо и Эймо. Но здесь стоит отметить, что музыканты знают друг друга много лет. Лет 20 назад они были соседями по квартире в Бирмингеме, вместе копались в пластинках и мечтали о больших сценах. И вот спустя годы парни решили замутить коллабу, которая вернула бы их к корням. Крис Лоренцо, Эймо скрестили плотный раскатистый хаус-бас с элементами гэриджа, брейкбита, эйсида и олдскульного рейва. Hots 4 — это четвертая новинка на сегодня, дебют на 13 месте.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В субботнем Москве 9 вечера.

И вот мы на экваторе нашего хит-списка. Еще 12 абсолютных хитов ждут вас во втором часе ТОП Клаб Чарта. Треки, которые прямо сейчас разрывают главные танцполы планеты. Меня зовут Тимур Бодров. Всем еще раз привет. А в эфире Basement Jacks и Where's Your Head At в ремиксе Стива Анджела.

0: диджея Stereo Hype. Трек мгновенно забрали в свои сеты многие коллеги по цеху: Don Diablo, Oliver Heldens, Alok и многие другие. И сегодня James Hype и Trigger Finger финишировал восьмым. Окей, впереди хит номер 7 и встреча с восходящей звездой качающего техно-звука. Муз, подробности скоро.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-4.

0: клубный хит-марафон продолжает электронный шедевр начала нулевых от Кошин в новом мелодик технопрочтении от Каши. Слушаем. Catch.
1: Седьмое место.

одному треку Blue Monday от New Order уже более 40 лет, но его басовая линия и вокальный хук остаются бессмертными. Бразильцы Dub Dogs вместе с продюсерами Fatso и Zark решили адаптировать культовое наследие 80-х под современные мощные саунд-системы. И сегодня современный реворк абсолютной классики New Wave и синти-попа How Does It Feel занимает 6 место. All-time dance anthem. Ну что, переходим к золотому фонду танцевальной музыки. Слушаем музыкальный антидепрессант, проверенный годами и миллионами. Хит всех времен сегодня. Hello, Мартина Солвига и Драгонет.

Французский гений Мартин Солвейк и канадская группа Dragonette создали не просто трек, они записали абсолютный синоним эйфории. Это Hello. Уже 16 лет этот трек заставляет нас танцевать в едином порыве. Платиновый эталон, который не стареет. Мартин Солвейк, Dragonette, спасибо. И мы из 2010-го возвращаемся в 2026-й. Вот треки, которые вы могли пропустить, если только что к нам присоединились. Номер 14, Talk to You, это Nada и 54 Ultra. Четвертая новинка, Hots 4, от Криса Лоренца и Эймо, старт на 13 месте. 12, Basement Jack, Steve Angelo, Where's You Headed? Минус 3 строчки и 11 место у Goodfella и G2 Morning Coffee. Десятку замыкают Медуза и Henry Camomile Don't Wanna Go Home. Некогда лидер нашего хит-списка Дин Тёрнли и его Acting Tough сегодня 9-й. Третья неделя в шоу для Джеймса Хайпа с треком Trigger Finger закончилась на 8-м месте. На 7-м этаже Каша и Кашин Catch. Новый пик, 6-е место у трека How Does It Feel от Dub Dogs Fatsuiza.

0: танцполов.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и 2 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

породистый и грязный хаус-тек или очередной разрыв от Макса Стайлера. Такие комменты можно найти в интернетах относительно коллабы Макса Стайлера, Vintage Culture и Ali Love Freaky One. Коллеги по цеху от этого релиза также в восторге. Его играют более 100 мировых диджеев, включая Дэвида Гетта, Дипло, Мартина Гаррикса и многих других. Сегодня Freaky One финишировала на втором месте. Окей, скоро тот самый момент, ради которого мы собрались здесь. Мы заберемся на вершину, также откроем портал в состоянии абсолютной музыкальной эйфории. Впереди новинка от MK и Poppy Bass Camp.

0: Перспектива.
1: Время заглянуть в будущее, ребята. Слушаем перспективный трек от живой легенды хаус-сцены MK и невероятный Poppy Bass Camp. Их совместный сингл называется «Zone».

0: Критики уже называют эту работу главным музыкальным антидепрессантом сезона. Это Zone от MK и Poppy Basscamp. Будущее завсегдатай главных фестивальных сцен. Как вы думаете, этот трек, достоин ли он попасть и в наш ТОП Клаб Чарт? Ну а теперь вспомним хиты из первой пятерки. Позади Марк Найт и Who Clap Your Hands. На четвертом месте Fisher и Townsend I Favor. Номер три. Afrojack, Lux & Steve Control. Вторыми финишировали Max Tyler, Vintage Culture, Ali Love, Freaky One. И вот настал момент истины. Мы подобрались к вершине, и здесь никаких сюрпризов, только тотальное музыкальное доминирование. В четвертый раз номером один в ТОП Клаб Чарте становится трек «Free Your Mind» от Проспа и Клуни.
1: Первое место.

0: Free Your Mind не просто сингл, а заглавный трек с дебютного лонгплея Prospa. Это, кстати, первый в истории полноформатный альбом, выпускаемый культовым клубным брендом Circoloco Records, того самого бренда, который создатели GTA компании Rockstar Games запустила вместе с главной клубной империей Ибицы. Prospa, Клуни, Free Your Mind сегодня четырежды лидеры топ-клаб-чарта.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Субботний эфир заканчивается, а клубная музыка на Европе Плюс не спит никогда. Если вам было мало двух часов или вы хотите забрать этот идеальный плейлист с собой в машину, спортзал, на дачу, то включайте подкаст Топ Клаб Чарт. Он есть на многих подкаст-платформах и, конечно, на нашем сайте europaplus.ru. В завершение шоу я благодарю нашего незаменимого саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем слушателям. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. Всем классной ночи. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 10 вечера.
4: Европа, Европа плюс.
1: Residents. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
5: Hi Russia, this is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi Europa Plus, Hardwell here.
8: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: Подписывайся на нашу группу ВКонтакте. Residence. Back in 3 minutes.
1: Реклама. Дорогие друзья, я, Евгений Петросян, приглашаю вас на свой большой сольный концерт под названием «И в шутку, и всерьез». 24 июня. Москонцерт-холл. Билеты можно приобрести на сайте Москонцерта. Жду нашей встречи.
2: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Residents will be back.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 8 дней и...
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Москве 23 часа. Европа, Европа плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus, Hardwell here.
6: This is Axel and Rosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: Residence. We'll be back. Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 8 дней и...
1: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Если Тедди действительно знает все, то мне кажется, что он закончил школу с золотой медалью, но, к сожалению, подобной информации нигде не нашел. Но что известно точно, то изначально Тедди увлекался спортом и вполне мог стать звездой американского футбола, но однажды случайно попал в школьный музыкальный театр, и вот здесь-то все и началось. Здесь и появился мастер соул-музыки Тедди Свимс здесь на Европе Плюс. Далее с нами The Second Voice, электронная тема Let Me Be, красотка Ava Max, хит Spot и Fake, еще Зейн Малик, шикарная работа Die For Me. Все это с большим удовольствием поставлю я, Олег Шишкин. Всем большой привет и отличной ночи!

0: Let Me Be и проект The Second Voice на Европе Плюс, который на этой неделе сумел добраться до 17-й строчки нашего Еврохита, и это всего за 3 недели. Напомню, что этот трек смог покорить мировой чарт Шазам, продержаться там на первой позиции 36 дней. Посмотрим, по зубам ли ему Еврохит ТОП-40. Поэтому, кто желает посодействовать, то заходим на europaplus.ru и жмем лайк напротив трека. Я же пока расскажу, что послушаем дальше. Предлагаю порцию ракешника от немецкой команды Tokyo Hotel, трек California Nice, еще Charlie XCX, Boom Clap. А еще услышим финский проект Ebon, который работает исключительно в электронном жанре. Hit Hollow буквально через пару минут здесь на Европе Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 7 дней и 22 часа.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, дальше больше хитов и больше музыки, а главное в режиме нон-стоп. Обещаю, за это время мы услышим Боба Синклера и Кайзу «I Can't Wait».

0: Offenbach Miles Away. И это далеко не все, что ждет впереди, так что смело оставайся с Европой Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

Поистине французский волшебник хаус-музыки, чье имя плотно ассоциируется с хитами World, Hold On и Rock This Party, и звезда соло Кайза, подарившая нам Hideaway, которые объединились для этого трека. И это не просто ремейк, это целое путешествие во времени диско-грув 80-х клубному звуку 2026-го. Боб Синклер и Кайза только что на Европе Плюс, а следующий на очереди Хужель и Солта с летней вещицей Jamaican Bam-Bam, еще Биби Рекс и Фейтлес, который отбили обратно первую строчку нашего еврохита с треком New Religion, и послушаем немецкую музыкальную машину Робина Шульца, электронный хит One by One.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Солта на радиостанции номер один в России. В Москве уже 1:33, переместились плавно в воскресенье. Еще один выходной у нас впереди. А встретим мы его вместе с Максом Филиным в крутом уикенде. Там есть все для правильного старта дня. Игры, подарки, музыкальные новинки, инфа по классным фильмам и сериалам, которые можно с удовольствием глянуть. И, конечно же, дабл-хит. Начинаем ровно в 8 по московскому времени и будем тебя ждать. А пока, больше хитов и больше музыки. Послушаем электронный проект Vice, тему Wait. Но сперва здесь парень, который в прошлом году стал настоящим прорывом. Алекс Уоррен и Fever Dream.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 7 дней и 22 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Окей, влетаем в еще одну половинку, где исключительно суперхиты и ничего лишнего. И компанию на это время нам составят Медуза, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home. Также появятся ветераны американского металла, группа Disturbed и The Sound of Silence. И лидеры нашего еврохита прошлой недели, BTS, Swim. А до финала часа с нами Тимофей, Барташ, Бренес и Терри Би, крутейший хит Heaven и одна из величайших коллабораций последнего времени, Usher и Jungkook, Standing Next to You.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным. Крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки,

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2:00.

который прочно занял верхние строчки в моем личном плейлисте, и трек, который каждый раз на 3 минуты возвращает в клубную культуру нулевых. Здесь, ну, все как по учебнику того времени, и мелодичный хаос, и поп-дэнс. Одним словом, все, как мы любим здесь, на Европе+. И на этом мы не будем останавливаться. Впереди еще одна классная подборка, в которой я включил Френч Монтану и Макса Биа, классику хип-хоп-музыки, Ever Science You Left Me, а еще рок-команду из Финляндии, The Rasmus, легендарный хит In The Shadow, а электроники в стиле Dark добавит Брак с XTN трек Pay to Exist уже вот-вот на Европе Плюс. Европа Плюс. On s'est fait la...

0: Signs You Left Me. Крутейшая тема в стиле хип-хоп. Это French Montana, Max B на Европе Плюс, в Москве 2.33. И прежде чем пойдем далее, хочу напомнить, что у нас уже вовсю идет розыгрыш билетов на мощнейший концерт Вани Дмитриенко, который пройдет на самой большой площадке страны, на стадионе Лужники. И у тебя есть шанс выиграть пару пригласов. Для этого слушай Европа Плюс до 31 мая, дождись специального сигнала, дозвонись первым в эфир, и билеты твои. Время еще есть, шансов полно, так что не упускай такую возможность. Еще больше подробностей на нашем сайте europaplus.ru. Я пока закину еще хитов в наши приемники, как раз и предлагаю послушать Ваню Дмитриенко, хит «Ртуть». Еще ждем Залу, Ларсон, Lush Life и послушаем немного R&B. Дэвид Эмс, трек «Rain Dance» через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 7 дней и 20 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. И что могу предложить на эти 30 минут? Давайте разбираться. Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Катрина Орайан, танцевальная вещица Broken Strings. Стильного саунда добавят Эвелин и Рокстон, хит Vertigo. И послушаем Пост Малоуна, музыку из Техаса, Cold. И это лишь малая часть того сладкого пирога, что ждет нас впереди, так что не уходи далеко.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Ты даже представить себе не можешь, что я увидел в комментариях к «Фактуму залу». Ты даже понятия не имеешь. Ты же не сходила?
4: Нет.
3: Тогда
4: нет.
3: Ты не можешь себе представить.
4: Что там?
3: Оказывается, страусы не одни.
4: Много таких?
3: Даже куры.
4: Куры едят куры. Камни?
3: Да, не удивляйтесь сильно, а то сочтут, что мы вязки вообще ничего не понимаем. Да-да, куры, представляю, забыли просто.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3 ровно.